0: Благодарю нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию Иисусе Мать, святыми помянувши, самих собой удалённых все життя наше, Христу Богу не даймо.
1: Тоби, Господи.
0: Будьте благим, ты любви Бог, если и Тоби славу высылаемо, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне повсякчас.

за святейшего Саинского архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречитель